0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск.

0: is the answer.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM. Мы не знаем.

Ульяновск FM. Музыкальный пульс города. Oh, Father, tell me.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск ФМ. С гордостью представляем легендарные песни на 104.2.
1: Инструментальная музыка.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
4: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем тогда

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, могут поменяться акценты в ваших планах. Не отменяйте все, но будьте готовы к тому, что станет важным что-то новое. Тельцы, завершите дела, которые тянутся за вами давно. Даже если они не закончены, вам просто нужно поставить в них точку. Близнецы, ориентируйтесь на долгосрочные планы. В текущих делах могут быть разные перестановки, ограничения и препятствия. Раки, день мечтаний и иллюзий. Если от этого не зависят конкретные дела, то почему бы и не помечтать, но ничего серьезного не решайте. Львы, день терпения и проверки. Ваши планы могут измениться и не совсем по вашей воле. Девы, внимательнее относитесь к тому, что вы делаете физически, возможны травмы и поломки техники. Весы, у вас будет время на передышку и приятные эмоции. Это день дозаправки перед сложным рабочим или жизненным моментом. Скорпионы, вам нужна конкретная цель, иначе ваши усилия просто растворятся в пространстве и времени. Стрельцы. Некоторые дела потребуют дополнительного фокуса. Сконцентрируйтесь на том, что знаете и умеете хуже всего. Козероги. Настало время оценить, в какой точке своей жизни вы оказались. Это день трезвых размышлений о будущем. Водолеи. Будут важны ваши контакты с людьми, которых вы недолюбливаете или с которыми нет понимания. Кое-что может измениться. Рыбы. Ваше обаяние окажется важнее профессиональной компетенции. Смело рассчитывайте на то, какие вы милые.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Лица, созданные с помощью искусственного интеллекта, вызывают больше доверия, чем живые. Ученые своими выводами встревожены. Ведь такое положение дел дает больше шансов онлайн-мошенникам обманывать людей. Результаты исследования недавно опубликовал Journal of Vision. Над экспериментом работали ученые Ланкастерского, Стэнфордского и Калифорнийского университетов. Они отметили, что создать достоверный аватар способен практически любой человек, даже не обладающий какими-то сверхъестественными техническими навыками. И это настораживает. Ученые уверены, важно распространять информацию и предупреждать о том, что такая доступность грозит увеличением числа мошеннических схем, завязанных на кражах персональных данных. Исследователи подчеркивают, что нейросети постоянно улучшают алгоритмы, а значит, лица, создаваемые с помощью искусственного интеллекта, могут привести к общему подрыву доверия в обществе.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: Рубрики «О погоде» на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск ФМ».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июля – Международный день змеи. Эти существа – одни из самых древних и загадочных на планете. У них нет лап, но они стремительно передвигаются, не слышат звуков, зато ловят вибрации костями черепа, а запахи ощущают не носом, а языком. Змеи спят с открытыми глазами, а еще сбрасывают кожу, обновляясь. Эти чудесные способности сделали их персонажами многих сказок и мифов. На Земле более 4000 видов змей. Самая маленькая, барбадосская, узкоротая, всего 10 сантиметров в длину, а самая большая – гигантский сетчатый питон, до 10 метров. Среди змей есть и живородящие. Детеныши развиваются в яйце, которое задерживается в теле самки. Есть и змеи, которые размножаются без самцов, а их детеныши – полные клоны своей матери. Интересно, что в рассказе Артура Конан Дойля «Пестрая лента» есть неточности, связанные с поведением змей. Рептилия не могла слышать свист, и в советском фильме для правдоподобности персонаж еще и постукивал по стене, чтобы была вибрация. В рассказе змея спускается и поднимается по шнуру, что невозможно. Чтобы ползти, ей необходимо твердое основание. Пить молоко змея тоже не могла. Организм рептилий не усваивает лактозу.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. С 13 по 22 июля в Ульяновской области пройдет второй этап операции «МАК-2026». Задача профилактического мероприятия – противодействовать незаконному обороту наркотиков растительного происхождения. В рамках операции правоохранители будут выявлять и пресекать правонарушения, искать и уничтожать незаконные посевы и очаги произрастания наркосодержащих растений. Жители просят сообщать о подозрительных фактах в полицию 02 из стационарного телефона и 102 с мобильного. В селе Верхние Тимирсяне Ульяновской области в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, на строительство и оснащение которого было выделено более 12,5 миллионов рублей. Теперь медицинская помощь, включающая вакцинацию, диспансеризацию и экстренные процедуры с использованием современного оборудования, доступна для 445 жителей села, из которых 45 – это дети. За первые 6 месяцев работы специалисты провели более 900 консультаций, а диспансеризацию прошли 200 человек. В Ульяновской области по нацпроекту «Кадры» продолжается прием заявок на бесплатное переобучение. С начала текущего года им уже воспользовались более 1000 жителей региона, освоив востребованные специальности – от трактористов и помощников по уходу до программистов 1С и специалистов по искусственному интеллекту. Право на обучение имеют безработные, ветераны СВО, женщины в декрете, молодежь до 35 лет, отдельные категории – люди с инвалидностью и граждане старше 50 лет. Для участия нужно пройти профориентацию в филиале кадрового центра и подать заявление через портал «Работа России». Депутаты Госдумы предложили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко внести изменения в правила исчисления периодов работы, чтобы включать периоды деятельности педагогов-психологов во всех детских образовательных организациях в специальный педагогический стаж. По мнению парламентария, реализация этой меры позволит повысить социальную защищенность специалистов, укрепить кадровый потенциал школ и признать психологическое сопровождение неотъемлемой частью образовательного процесса, поскольку сегодня эти специалисты играют ключевую роль в помощь детям с трудностями обучения, кризисными ситуациями и социальной адаптацией на фоне школьной тревожности. Инженеры из Университета Колорадо создали новый класс материалов, вдохновившись канцелярскими скобами. Они обнаружили эффект запутанности, когда переплетенные частицы образуют прочный комок, который сопротивляется разрыву, как твердое тело, но легко распадается от вибрации. Новый материал сочетает в себе редко встречающиеся вместе прочность и ударную вязкость, а также позволяет управлять сцеплением с помощью вибрации. В будущем такие материалы могут использоваться для строительства разборных зданий и мостов из возобновляемых ресурсов, а также в робототехнике. Сейчас команда тестирует новую форму частиц с дополнительными выступами для создания еще более прочного соединения.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Тревожиться несколько дней подряд – это нормально. По крайней мере, с точки зрения действия нейронов головного мозга. Ученые обнаружили, какие именно частицы отвечают за выработку адреналина и способны удерживать состояние тревожности еще долгое время после происшествия. Это нейроны С1. А зная врага в лицо, можно с ним бороться. Эксперименты на мышах показали, что блокирование этих клеток буквально выключает у человека негативные последствия психологической травмы. Когда биологи попробовали искусственно заблокировать работу этих нейронов во время острого стресса, случилось чудо или научный прорыв. Реакция на опасность осталась прежней, а вот в последующие дни после стресса животные совершенно не испытывали отложенного чувства тревоги и гораздо легче переносили новые стрессовые ситуации. Таким образом, отключение нейронов С1 действует точечно. Оно убирает затяжную патологическую тревожность, но не нарушает базовые функции организма. Это открытие имеет огромное значение в вопросах лечения хронического стресса и посттравматического синдрома.
2: Реклама.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

работу, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Ульяновск FM.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июля 1962 в Сочи родился Григорий Лепсферидзе. Певец, композитор, народный артист. Псевдоним Лепс – это прозвище со времен музыкального училища. Правда, занятия по вокалу он пропускал. Мечтал стать великим барабанщиком. Сидел за барабанами по 5 часов в день. После армии Лепс вернулся в Сочи, играл в рок-группах, пел в барах и в кафе, в том числе в ресторане отеля «Жемчужина», где останавливаются звезды кинотавра. Известные музыканты не раз советовали ему срочно ехать в Москву, пробиваться к славе, но он долго не хотел. Прорывом и визитной карточкой стала песня «Натали». Сам Лепс называет себя исполнителем эстрадного рока. На сцене используют некоторые приемы Джо Кокера, например, подрагивание пальцев, стиль в одежде, а в начале карьеры даже выходил на сцену со стаканом, как Джо. У Лепса 2 брака и 2 развода и 4 детей, 3 дочери и сын. Но он по-прежнему мечтает о большой семье и задумывается о том, чтобы стать отцом еще раз, например, усыновить ребенка.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе! Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
5: Ульяновск-ФМ.
6: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама. Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

а я шел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, могут поменяться акценты в ваших планах. Не отменяйте все, но будьте готовы к тому, что станет важным что-то новое. Тельцы, завершите дела, которые тянутся за вами давно. Даже если они не закончены, вам просто нужно поставить в них точку. Близнецы, ориентируйтесь на долгосрочные планы. В текущих делах могут быть разные перестановки, ограничения и препятствия. Раки, день мечтаний и иллюзий. Если от этого не зависят конкретные дела, то почему бы и не помечтать, но ничего серьезного не решайте. Львы, день терпения и проверки. Ваши планы могут измениться и не совсем по вашей воле. Девы, внимательнее относитесь к тому, что вы делаете физически, возможны травмы и поломки техники. Весы, у вас будет время на передышку и приятные эмоции. Это день дозаправки перед сложным рабочим или жизненным моментом. Скорпионы, вам нужна конкретная цель, иначе ваши усилия просто растворятся в пространстве и времени. Стрельцы, некоторые дела потребуют дополнительного фокуса. Сконцентрируйтесь на том, что знаете и умеете хуже всего. Козероги, настало время оценить, в какой точке своей жизни вы оказались. Это день трезвых размышлений о будущем. Водолеи, будут важны ваши контакты с людьми, которых вы недолюбливаете или с которыми нет понимания. Кое-что может измениться. Рыбы, ваше обаяние окажется важнее профессиональной компетенции. Смело рассчитывайте на то, какие вы милые.
1: Ульяновск FM. What about me?

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Лица, созданные с помощью искусственного интеллекта, вызывают больше доверия, чем живые. Ученые своими выводами встревожены. Ведь такое положение дел дает больше шансов онлайн-мошенникам обманывать людей. Результаты исследования недавно опубликовал Journal of Vision. Над экспериментом работали ученые Ланкастерского, Стэнфордского и Калифорнийского университетов. Они отметили, что создать достоверный аватар способен практически любой человек, даже не обладающий какими-то сверхъестественными техническими навыками. И это настораживает. Ученые уверены, важно распространять информацию и предупреждать о том, что такая доступность грозит увеличением числа мошеннических схем, завязанных на кражах персональных данных. Исследователи подчеркивают, что нейросети постоянно улучшают алгоритмы, а значит, лица, создаваемые с помощью искусственного интеллекта, могут привести к общему подрыву доверия в обществе.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июля – Международный день змеи. Эти существа – одни из самых древних и загадочных на планете. У них нет лап, но они стремительно передвигаются, не слышат звуков, зато ловят вибрации костями черепа, а запахи ощущают не носом, а языком. Змеи спят с открытыми глазами, а еще сбрасывают кожу, обновляясь. Эти чудесные способности сделали их персонажами многих сказок и мифов. На Земле более 4000 видов змей. Самая маленькая, барбадосская, узкоротая, всего 10 сантиметров в длину, а самая большая – гигантский сетчатый питон, до 10 метров. Среди змей есть и живородящие. Детеныши развиваются в яйце, которое задерживается в теле самки. Есть и змеи, которые размножаются без самцов, а их детеныши – полные клоны своей матери. Интересно, что в рассказе Артура Конан Дойля «Пестрая лента» есть неточности, связанные с поведением змей. Рептилия не могла слышать свист, и в советском фильме для правдоподобности персонаж еще и постукивал по стене, чтобы была вибрация. В рассказе змея спускается и поднимается по шнуру, что невозможно. Чтобы ползти, ей необходимо твердое основание. Пить молоко змея тоже не могла. Организм рептилий не усваивает лактозу.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте. С новостями Дарья Колоцна. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских проинспектировал капремонт школы-интерната номер 18 и потребовал ускорить работы. Он поручил подготовить детальный график со сроками, подчеркнув важность качества и безопасности здания 1937 года постройки. Сейчас меняют кровлю, потолки, полы и инженерные системы, а также ремонтируют пищеблок. Учебное оборудование закуплено. Доставляют технику для столовой. В планах обустройство сенсорной комнаты и библиотеки. В Ульяновске на центральном пляже начали техническую заливку большого бассейна. А работы по благоустройству ведутся впервые с 60-х годов, благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По поручению главы города Александра Балдакина специалисты приступают к промывке труб и заполнению чаши. Привлечь федеральное финансирование региону помогут губернатор Алексей Русских. С 23 по 24 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в киргизском городе Чолпон-Ата, что откроет завершающий этап подготовки саммита организации в Бишкеке. Как сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, встреча пройдет под знаком 25-летия создания Шанхайской организации сотрудничества. На ней будет рассмотрен пакет документов по ее комплексной модернизации для последующего утверждения лидерами. Особое внимание участники уделят обмену мнениями по международной и региональной повестке, обеспечению безопасности, стабильности и устойчивого роста в Евразии, а также проведут ряд двусторонних встреч. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон открыли лодки корабля «Союз МС-29» и перешли на Международную космическую станцию, пишут РИА Новости. На станции экипаж встретили российские космонавты Сергей Куцверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американские космонавты Джессика Мейер, Джек Хэтуэй и Кристофер Уильямс, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Российские астронавты проведут на орбите 261 сутки. За это время российский экипаж выполнит 38 экспериментов. Запланировано 2 выхода в открытый космос в ноябре текущего года и январе будущего. Группа исследователей из Университета Восточной Англии обнаружила, что почвенные бактерии могут стать естественным союзником в борьбе с засолением почв. Проблемы, усугубляемые изменением климата и ирригации, которые подавляют рост растений и снижают урожайность. Ученые выяснили, что в стрессовых условиях растения кукурузы, томатов и рапса привлекают микробы из группы псевдомонад, которые колонизируют их корни и обладают генами устойчивости к соли. В результате растения с такими бактериями демонстрируют лучшую корневую систему развития и урожайность на засоленных почвах, открывая перспективы для создания биопрепаратов и введения сельского хозяйства без химикатов для обеспечения продовольственной безопасности. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Немецкий автоклуб «Адак», в котором состоит четверть Германии, посчитал реальную стоимость владения кроссоверами. Эксперты учли сервис, заправку, потерю цены при перепродаже. Главная сенсация – румынская «Дача», которую в России знают под брендом «Рено», взяла золото сразу в микро-, макро- и среднем классах. Электрический «Спринг», газовый «Дастер» и гибрид «Бикстер» по экономии обошли «Тойоту Айго Кросс», «Фольксваген Тирок» и «Тойоту RAV4». В премиум-сегменте лидирует электрический флагман KF9, оставив позади Audi Q6 и Mercedes EQE. Электрокары и гибриды сейчас выгоднее больших дизелей, которые оказались в хвосте рейтинга из-за дорогого ТО. Еще один важный момент касается китайских брендов. При заманчивой цене в автосалоне они не попали в топ из-за быстрой потери стоимости на вторичке. Конечно, это сытая немецкая статистика, и в наших реалиях расходы на тот же параллельный импорт или дефицитные запчасти будут другими. Но главный тренд справедлив для любой страны. Ликвидность на вторичном рынке и цена обслуживания всегда бьют копеечные опции на витрине.
1: Реклама. В магазинах «Победа». Ребрышки свиные охлажденные в маринаде. 329,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Тревожиться несколько дней подряд – это нормально. По крайней мере, с точки зрения действия нейронов головного мозга. Ученые обнаружили, какие именно частицы отвечают за выработку адреналина и способны удерживать состояние тревожности еще долгое время после происшествия. Это нейроны С1. А зная врага в лицо, можно с ним бороться. Эксперименты на мышах показали, что блокирование этих клеток буквально выключает у человека негативные последствия психологической травмы. Когда биологи попробовали искусственно заблокировать работу этих нейронов во время острого стресса, случилось чудо или научный прорыв. Реакция на опасность осталась прежней, а вот в последующие дни после стресса животные совершенно не испытывали отложенного чувства тревоги и гораздо легче переносили новые стрессовые ситуации. Таким образом, отключение нейронов С1 действует точечно. Оно убирает затяжную патологическую тревожность, но не нарушает базовые функции организма. Это открытие имеет огромное значение в вопросах лечения хронического стресса и посттравматического синдрома.
4: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: снег.
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск-ФМ.

0: ремонты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск FM, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июля 1962 в Сочи родился Григорий Лепсферидзе, певец, композитор, народный артист. Псевдоним Лепс – это прозвище со времен музыкального училища. Правда, занятия по вокалу он пропускал, мечтал стать великим барабанщиком, сидел за барабанами по 5 часов в день. После армии Лепс вернулся в Сочи, играл в рок-группах, пел в барах и в кафе, в том числе в ресторане отеля «Жемчужина», где останавливаются звезды кинотавра. Известные музыканты не раз советовали ему срочно ехать в Москву, пробиваться к славе, но он долго не хотел. Прорывом и визитной карточкой стала песня «Натали». Сам Лепс называет себя исполнителем эстрадного рока. На сцене используют некоторые приемы Джо Кокера, например, подрагивание пальцев, стиль в одежде, а в начале карьеры даже выходил на сцену со стаканом, как Джо. У Лепса 2 брака и 2 развода и 4 детей, 3 дочери и сын. Но он по-прежнему мечтает о большой семье и задумывается о том, чтобы стать отцом еще раз, например, усыновить ребенка.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Золотая коллекция. Радио «Улица».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В селе Архангельское Чердаклинского района жители временно перевели на резервное электроснабжение. По словам зампреда правительства Ульяновской области Руслана Хайрудинова, филиал Россети «Волга» установил 4 дизельных генератора. Еще 2 прибудут в ближайшее время. Ремонт ведут 15 специалистов и 3 бригады на 4 единицах спецтехники. Заместитель министра ЖКХ выехал оценить ситуацию. Аварийные бригады останутся до полного восстановления света. Ситуацию Хайрудинов держит на личном контроле. В Ульяновской области по программе «Мой двор» за 3 года приведут в порядок почти 600 дворов. По словам губернатора Алексея Русских, за период 2024-2025 годах отремонтировали 400 объектов, еще 188 в работе. В областном центре уже завершено 57 ремонтов, 19 находятся в высокой степени готовности. Губернатор лично еженедельно контролирует ход работы и поблагодарил жителей за контроль качества. Сегодня он осмотрел обновленные дворы на улицах Промышленной 85, Отрадной 2,5 в Засвияжском районе, где устранили ямы, обустроили тротуары, парковочные места и удобные заезды. Дополнительные вопросы жителей взяли в проработку. Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Российской Федерации составил 21 миллиард долларов, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 26%, сообщил начальник управления развития экспорта продукции по Каменсельхозу Екатерина Фомина на Всероссийском дне поля. Она отметила, что такой рост стал результатом успешной совместной работы на региональном и федеральном уровнях. Сам форум пройдет с 16 по 18 июля в Алтайском крае и объединит представителей власти, бизнеса, науки и аграриев для демонстрации новейших агротехнологий, техники, IT-решений и биотехнологий. Российские ученые предложили ликвидировать разливы нефти в северных регионах с помощью биоремедиации – использования почвенных микроорганизмов, которые разлагают опасные соединения. В ходе факторных экспериментов исследователи выяснили, что микробы наиболее активно поедают нефть, если их подкармливать аммиачной селитрой. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда в рамках проекта «Химия нефти». Следующим этапом станет проверка метода в реальных условиях и поиск новых способов ускорения восстановления экосистем. Как выяснили ученые, для замедления старения и сохранения энергии в любом возрасте врачи рекомендуют придерживаться накопительного эффекта правильного питания, ежедневно включая в рацион полстакана ягод для защиты мозга, 2-3 порции жирной рыбы, горсть грецких орехов, семян льна, зеленых овощей, авокадо, бобовых, зеленый чай и порцию ферментированных продуктов вроде кефира или квашеной капусты. Также не забывать о водном балансе. Чтобы усилить пользу, зелень следует заправлять оливковым маслом для усвоения витаминов, а рыбу запекать с брокколи и одновременно ограничить сахар, дополняя, что трансжиры, алкоголь и переработанные продукты ускоряют увядание тканей на клеточном уровне. Курс валюты на сегодня – доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 15-17.
2: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Инна с песней «Up», песня, в которой очень много летнего настроения, а летнее настроение нам всегда пригодится. С вами Андрей Королёв, хорошего вам четверга, сегодня 16 июля, впереди у нас группа «Браво» и песня «Дорога в облака».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Это группа «Браво», а впереди у нас Эд Ширан и его, можно сказать, идеальная песня, которая так и называется «Perfect». Ну а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. На этой неделе мы уже поговорили и про рыбу-меч, и про рыбу-молот, про что еще не говорили. Но давайте сегодня поговорим про китовых акул.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Китовые акулы – самые крупные рыбы планеты. За время своей жизни они фильтруют тонны воды. При этом, как и киты, китовые акулы не хищники, они питаются планктоном. Сегодня китовые акулы. Кожа китовой акулы прочнее стали. Она достигает 15 сантиметров в толщину и состоит из сверхплотного коллагена, покрытого миллионами острых кожных зубцов. Такая броня выдерживает колоссальное давление воды и защищает рыбу от укусов большинства хищников. У китовых акул нет костей. Их хрящи только немного укрепляются солями кальция в местах наибольших нагрузок. У китовой акулы около 3000 крошечных зубов, каждой длиной всего пару миллиметров, расположенных в 300 рядов. Эти зубы вообще не участвуют в питании и являются рудиментом. В отличие от китов, у китовой акулы нет китового уса. Она фильтрует воду через уникальные губчатые сита, расположенные между жаберными дугами. Большинство акул должны постоянно плыть, чтобы дышать. Китовая акула – одна из немногих, кто может стоять на месте и активно засасывать воду ртом. Чаще китовых акул видят близко к поверхности, но они регулярно совершают погружение в мезопелагрическую зону, так называемую, на глубину около 2000 метров, где температура воды близка к замерзанию. У китовых акул нет век, но их глаза защищены уникальным эволюционным механизмом. Их глазные яблоки усыпаны тысячами крошечных кожных зубцов, а при угрозе акула способна буквально втянуть глаза глубоко внутрь. Китовые акулы очень медленно растут. Зрелость у них наступает только к 30 годам, а общая продолжительность жизни достигает 100, иногда даже 130 лет. Китовые акулы – яйца живородящей рыбы. Самка может сохранять внутри себя сперму самца годами и развивать эмбрионы поэтапно, партиями. Внутри одной самки ученые находили до 300 эмбрионов на самых разных стадиях развития. И что на первом месте? Расположение белых пятен и полос на теле каждой китовой акулы уникально, как отпечатки пальцев человека. Поскольку пятнышек много, ученые идентифицируют особи с помощью алгоритмов распознавания созвездий, изначально созданных для космического телескопа Хаббл.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Пусть в этот четверг у вас все складывается успешно и удачно, в компании с отличной музыкой и музыкальными новинками. У нас впереди Леони и Скотт Каллум с песней «Stay».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Мы с вами уже подошли к песням золотой коллекции. В этом выпуске у нас Лале, Live Tomorrow, Michael Jackson, Given to Me, а откроют золотую коллекцию Bon Jovi.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: В магазинах «Победа». Колбаса варено-копченая «Милана» от «Гастрошеф» 159,90 за 300 грамм.
4: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Золотая коллекция. Радио «Ули».

0: в золотой коллекции этого часа Лале «Live Tomorrow». Конечно, хочется узнать, что же будет завтра, послезавтра. Ну, завтра будет пятница, потом выходные, тут нет никаких сюрпризов. А в ближайшие полчаса нас ждет подборка из 5 песен только про любовь. 5 песен любви начнутся в 13:05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз мелодия «Капричо романтико».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н. 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 15-17.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен о любви на радио Ульяновск FM украсят ваш день.
3: Сегодня пять песен о любви открывают «Империя», «Поезд на Ленинград», чуть раньше «Алок» и «Халид» с новинкой «Dive into me», а прямо сейчас «Rednecks» «Wish you were here».

0: Сегодня 5 песен о любви завершали Элтон Джон, Sacrifice и чуть раньше Лана Дель Рей, Young and Beautiful. К 5 песням о любви возвращаться всегда приятно. Это разные песни, но все они с романтическим подтекстом. Завтра в 13.05 нас ждет уже новая подборка. С вами Андрей Королев. Хорошего вам четверга. Впереди у нас ЗАЗ и очень динамичная, энергичная песня «Живу».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Стейк-кеты свежемороженые. 489,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: В разгар рабочего четверга не все, но многие могут позволить себе сделать небольшой перерывчик, и по этому поводу у нас есть особенная песня. Впереди NSYNC, It's Gonna Be Me.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночи плюс 14-16, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ворск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: FM. Нужно всего-то немного подождать, а дождавшись последней четверти часа, услышать три песни золотой коллекции без перерыва. В золотую коллекцию в этот раз вошли Jam & Spoon, Set Me Free, чуть раньше у нас Michael Learns to Rock, а откроют золотую коллекцию Blue System.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская 22Н.

0: 7-789. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». Дюшес 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

В золотой коллекции Jam & Spoon Set Me Free. Скоро послушаем Адриана Челентано с мощной песней «Confesso», а еще у нас впереди инструментальная музыка.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночи плюс 14-16, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это бельгийский музыкальный продюсер, которого мы знаем под псевдонимом Flying Decibels и его песня The Road. Не зря мы вспоминаем Бельгию, потому что Бельгия в этот раз на чемпионате мира дошла до четвертьфинала, но проиграла Испании. С вами Андрей Королёв. Хорошего вам четверга. Сегодня 16 июля. Впереди у нас много прекрасной музыки. И уже скоро Александр Маршал «Белый пепел».

Только что у нас Ванатек и певица Энели Back to Me. Позади оставляем мы экватор лета. Был он 15 июля. Мы уже находимся во второй половине этого прекрасного сезона. Надеюсь, планы у вас еще есть, созрели, и они согласованы с синоптиками, как минимум. У нас впереди Билли Джоэл, A Matter of Trust, золотые хиты.

Ульяновск FM. Золотые хиты. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: У нас звучат хиты из разных десятилетий и разных музыкальных направлений. Впереди музыка в стиле электроника. Это австрийский дуэт «Клан Карусель». И трек называется «Райд».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Вот-вот она начнется. В этом выпуске у нас Pink, Try, чуть раньше R.E.M., Losing My Religion, а откроют золотую коллекцию замечательный хит Paradise.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В золотой коллекции Pink Try. К песням золотой коллекции мы обязательно вернемся. Скоро послушаем Стинга, Desert Rose. А еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия, которая называется «Дружба».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 15-17.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

с такой очень спокойной, размеренной песни. Тоже очень много летнего настроения. А размеренная песня, чтобы летнее настроение от нас никуда не делось. Это мистер Данос «Оу-ла-ла». С вами Андрей Королев. Хорошего вам четверга. Сегодня 16 июля. А впереди у нас группа «Сплин» с песней «Новые люди».

0: Это одна из музыкальных новинок Алекса Уоррена, песня 26 года «Fever Dream». Не забываем мы и про золотые хиты. У нас впереди Ванесса Паради, которая буквально на прошлой неделе оказалась на неделе высокой моды в Париже. Послушаем ее песню «Джоли Такси».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. Хорошее дело для хороших людей.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: В магазинах «Победа». Чай черный «Веллингтон» 100 пакетиков 249,90.
5: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: приятно услышать что-то знакомое, но совершенно в новом звучании. Так очень часто бывает, особенно с песнями, которые оставляют неизгладимое впечатление. У нас впереди как раз такой случай. Хит под названием «Fall at your feet».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: А сейчас пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Лиз Маклэрон, Woman in Love, чуть раньше зажигательный хит Чамбы-Вамбы, а откроет золотую коллекцию Глен Медейрос Nothing Gonna Change My Love For You.
0: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Одно из очень чувственных исполнений песни «Woman in Love» в золотой коллекции этого часа. У нас впереди Эрика «I Don't Know», а еще по плану инструментальная музыка и мелодия песни «Moon River».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колодзина. В Ульяновске вновь начнет работу мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Жители региона смогут бесплатно и анонимно проверить свой статус 15 июля с 12 до 15 часов по улице Хрустальная, 19Б. Результат теста уже будет готов через 15 минут. Кроме того, все желающие смогут проконсультироваться со специалистами центра СПИД по всем интересующим вопросам. Для прохождения тестирования не требуется никаких документов. Достаточно прийти и выразить желание узнать свой статус. В Ульяновской области организации, которые занимаются обеспечением электроэнергии, газом и паром, значительно увеличили объем производства. Об этом сообщили в Ульяновстате. По итогам мая текущего года отрасль показала один из самых высоких темпов роста среди секторов экономики региона. Индекс производства превысил 126% по сравнению с маем прошлого года. Рост показателей связан с увеличением выработки энергоресурсов и стабильной работой предприятий энергетического комплекса. В Ульяновской области с 31 июля по 2 августа в Старомайском районе пройдут первые межрегиональные учения отряда «Лиза Алерт». В них примут участие 350 волонтеров из Приволжского федерального округа и сотрудников экстренных служб. Они отработают тактику поиска людей, применение беспилотников, оперативную картографию и кинологию совместно с представителями МВД, МЧС, Следственного комитета и федеральными экспертами. Напомним, за май ульяновские добровольцы приняли 80 заявок. Сейчас в региональном подразделении свыше 360 участников. С 1 сентября текущего года продавцы на маркетплейсах и в интернет-магазинах будут обязаны подтверждать подлинность товаров документально. Поправки к закону о защите прав потребителей обяжут размещать в карточках продукции ссылки на российские или евразийские реестры с номерами сертификатов, сроком их действия и данными выдавшей организации. Нововведение затронет широкий перечень товаров – от детских до электроники и косметики. Однако не коснется вещей физических лиц для перепродажи и покупок в традиционных магазинах. Группа исследователей из Университета Восточной Англии обнаружила, что почвенные бактерии могут стать естественным союзником в борьбе с засолением почв. Проблемы, усугубляемые изменением климата и ирригацией, которые подавляют рост растений и снижают урожайность. Ученые выяснили, что в стрессовых условиях растения кукурузы, томатов и рапса привлекают микробы из группы псевдомонад, которые колонизируют их корни и обладают генами устойчивости к соли. В результате растения с такими бактериями демонстрируют лучшую корневую систему развития и урожайность на засоленных почвах, открывает перспективы для создания биопрепаратов и введения сельского хозяйства без химикатов для обеспечения продовольственной безопасности. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночи плюс 14-16, днем плюс 15-17.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Если в песне звучит «ча-ча-ча», то, скорее всего, в этой песне тоже есть летнее настроение. Только что Розана «Эль Талисман». С вами Андрей Королёв. Хорошего вам рабочего четверга. Сегодня 16 июля. У нас впереди Александр Иванов и очень красивая песня «Ночь».

0: Это Белов и песня «Револьвер». Сегодня 16 июля. Чуть было не забыли. Отмечается День вкусной еды. Один из моих любимых праздников, который сразу понятно, как можно и нужно отмечать. Впереди Лайнел Ричи. Hello.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: В магазинах «Победа». Корм для кошек «Котяша» 85 грамм в ассортименте 13,90.
6: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Ульянов СКФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM.
1: С нами всегда прекрасная музыка. Есть музыканты, которые нас не часто, но радуют периодически музыкальными новинками. Это, можно сказать, смело про группу One Republic и их новый хит «Need Your Love».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 15-17.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск FM».

0: пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».
1: Надеюсь, вы уже готовы встретиться с прекрасным, потому что впереди у нас тройка песен золотой коллекции, встречи с которыми — это всегда отдельное удовольствие. В этом выпуске у нас Nickelback, Ace of Base и уже скоро FR David «Pick up the phone».
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

Последняя песня золотой коллекции этого часа добавила нам очень много драйва. Надеюсь, сохраним его на весь вечер. С вами Андрей Королев. Желаем приятного вечера рабочего четверга. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия «Одинокий пастух».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 5 до 11 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 13-15.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А это была Холли Молли. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер четверга, хорошего настроения. А дальше нам с вами душевно споет Леонид Агутин.
1: Ульяновск-ФМ 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.

0: Как вам новая песня Милен Фармер? Она называется «Чей теперь черед?». А дальше у нас с вами еще хит из 80-х Майкла Джексона «Human Nature».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 5 до 11 метров в секунду, температура воздуха и ночью и днем плюс 13-15.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Мы с вами уже приблизились к нашей золотой коллекции. В ней Savage Garden, I Knew I Loved You. Также Sugar Babes, Stronger в начале золотой коллекции. Песням предложение подтанцевать Dancing Queen легендарных ABBA.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Продержались мы с вами сегодня. Рабочий день уже практически завершен. А только что песня о силе духа Стронга Шуга Бэйбс в золотой коллекции. Modern Talking, последний поворот на Бруклин уже в новом часе. А чуть раньше у нас с вами инструментальная музыка.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области по программе «Мой двор» за три года приведут в порядок почти 600 дворов. По словам губернатора Алексея Русских, за период 2024-2025 годах отремонтировали 400 объектов, еще 188 в работе. В областном центре уже завершено 57 ремонтов, 19 находятся в высокой степени готовности. Губернатор лично еженедельно контролирует ход работы и поблагодарил жителей за контроль качества. Сегодня он осмотрел обновленные дворы на улицах Промышленной 85, Отрадной 2,5 в Засвияжском районе, где устранили ямы, обустроили тротуары, парковочные места и удобные заезды. Дополнительные вопросы жителей взяли в проработку. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских проинспектировал капремонт школы-интерната номер 18 и потребовал ускорить работы. Он поручил подготовить детальный график со сроками, подчеркнув важность качества и безопасности здания 1937 года постройки. Сейчас меняют кровлю, потолки, полы и инженерные системы, а также ремонтируют пищеблок. Учебное оборудование закуплено, доставляют технику для столовой. В планах обустройство сенсорной комнаты и библиотеки. В Ульяновской области по программе «Мой двор» за три года приведут в порядок почти 600 дворов. По словам губернатора Алексея Русских, за период 2024-2025 годах отремонтировали 400 объектов, еще 188 в работе. В областном центре уже завершено 57 ремонтов, 19 находятся в высокой степени готовности. Губернатор лично еженедельно контролирует ход работы и поблагодарил жителей за контроль качества. Сегодня он осмотрел обновленные дворы на улицах Промышленной 85, Отрадной 2,5 в Засвияжском районе, где устранили ямы, обустроили тротуары, парковочные места и удобные заезды. Дополнительные вопросы жителей взяли в проработку. По итогам первого полугодия российские экспортеры увеличили поставки моллюсков на зарубежные рынки до почти 4000 тонн на сумму более 19 миллионов. При этом главным импортером стал Китай с объемом свыше 12 миллионов. За ним следует Республика Корея, Белоруссия и Тайвань, а также Казахстан. А основу экспорта составили мороженые, гребешки, кальмары, каракатицы и прочие моллюски, включая муку тонкого и грубого помола. Посол России в Аргентине Дмитрий Феокистов сообщил, что двустороннее сотрудничество между странами в сфере мирного атома остановлено. При этом дипломат подчеркнул, что российские и аргентинские компании сохраняют взаимный интерес к партнерству в других отраслях – электроэнергетике, возобновляемых источниках энергии и нефтегазовой промышленности. Согласно сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях было подписано правительствами двух стран летом 2014 года и вступило в силу в ноябре 2018 года. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 5 до 11 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 13-15.
5: Реклама.
6: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Ульяновск-ФМ».

Хай-фай, музыка, которую мы любим, а вам желаем прекрасного вечера, хорошего настроения. Дальше у нас с вами песня про путешественницу, но Roots споет Элис Мертен.

0: Роксет спели нам о том, что лучше прислушаться к своему внутреннему голосу, прежде чем принимать окончательное решение. Listen to your heart. А на очереди еще группа Бурито.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе! Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Рабочий четверг уже потихоньку завершается. Вам желаю хорошего вечера, прекрасного настроения. Далее у нас Зейн с композицией «Die for me». Но прежде еще нам Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Китовые акулы – самые крупные рыбы планеты. За время своей жизни они фильтруют тонны воды. При этом, как и киты, китовые акулы не хищники, они питаются планктоном. Сегодня китовые акулы. Кожа китовой акулы прочнее стали. Она достигает 15 сантиметров в толщину и состоит из сверхплотного коллагена, покрытого миллионами острых кожных зубцов. Такая броня выдерживает колоссальное давление воды и защищает рыбу от укусов большинства хищников. У китовых акул нет костей. Их хрящи только немного укрепляются солями кальция в местах наибольших нагрузок. У китовой акулы около 3000 крошечных зубов, каждой длиной всего пару миллиметров, расположенных в 300 рядов. Эти зубы вообще не участвуют в питании и являются рудиментом. В отличие от китов, у китовой акулы нет китового уса. Она фильтрует воду через уникальные губчатые сита, расположенные между жаберными дугами. Большинство акул должны постоянно плыть, чтобы дышать. Китовая акула – одна из немногих, кто может стоять на месте и активно засасывать воду ртом. Чаще китовых акул видят близко к поверхности, но они регулярно совершают погружение в мезопелагрическую зону, так называемую, на глубину около 2000 метров, где температура воды близка к замерзанию. У китовых акул нет век, но их глаза защищены уникальным эволюционным механизмом. Их глазные яблоки усыпаны тысячами крошечных кожных зубцов. А при угрозе акула способна буквально втянуть глаза глубоко внутрь. Китовые акулы очень медленно растут. Зрелость у них наступает только к 30 годам, а общая продолжительность жизни достигает 100, иногда даже 130 лет. Китовые акулы – яйца живородящей рыбы. Самка может сохранять внутри себя сперму самца годами и развивать эмбрионы поэтапно, партиями. Внутри одной самки ученые находили до 300 эмбрионов на самых разных стадиях развития. И что на первом месте? Расположение белых пятен и полос на теле каждой китовой акулы уникально, как отпечатки пальцев человека. Поскольку пятнышек много, ученые идентифицируют особи с помощью алгоритмов распознавания созвездий, изначально созданных для космического телескопа «Хаббл».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 5 до 11 метров в секунду, температура воздуха и ночью и днем плюс 13-15.

0: Мы с вами уже приблизились к нашей золотой коллекции, а в ней теплые эмоции нам подарит Брайан Адамс. Послушаем Сани, также в тройке Шер, а еще Сиси Кэтч.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это песня про девушку, чья одна только улыбка может согреть Сани Брайана Адамса. Дальше у нас с вами еще Эрос Рамазотти и Тина Тернера, Кос де ла Вита. До этого музыка понятная без слов. Послушаем Кенни Джи.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 5 до 11 метров в секунду, температура воздуха и ночью и днем плюс 13-15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Куда бы вы ни направлялись, чем бы ни занимались, с вами всегда любимая музыка. Только что Зиба, композиция называется «Hear Me Now». Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Добрый вечер. А дальше «Ночные снайперы».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Это Оливия Дин. У нее есть Грэмми, который она получила в номинации «Лучший новый исполнитель». У нас с вами далее еще золотой хит «Саваша» «Don't Cry Tonight».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: Вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения. Спасибо, что время проводите с нами. Далее золотые коллекции, в ней Рейша, Love to Hate You, David Chervit, Leap of Faith. А в начале нашей с вами тройки послушаем группу Cutting Crew.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Есть такие люди на земле, которые любят одного человека всю жизнь. «Всегда буду тебя ждать, всегда буду тебя любить», спел Дэвид Червит «Leap of Faith» в нашей с вами золотой коллекции. Далее «Our Dion Friends». До этого еще расскажу о погоде уже на последний, рабочий. Чуть раньше музыка понятная, без слов.
1: Ульяновск-ФМ 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Ребрышки свиные охлажденные в маринаде. 329.90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 5 до 11 метров в секунду, температура воздуха и ночью и днем плюс 13-15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

0: диджей Purple Disc Machine. Композиция называется In the Dark. Далее Secret. Послушаем песню «В жарких странах». Но прежде еще минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Похоже, приходит конец монополии китайских автобрендов на ремонт. Госдума одобрила важные поправки к закону о защите прав потребителей, которые обяжут автопроизводителей передавать независимым сервисам техническую документацию. Речь идет о сервисных мануалах, схемах и кодах доступа к программному обеспечению. Обязанность действует в течение всего срока службы товара, а если он не установлен, в течение 10 лет со дня продажи потребителю или с момента снятия с производства. Раньше европейские, японские и корейские марки предоставляли эти данные добровольно в рамках своей коммерческой практики. Однако китайские концерны мануалы сторонним СТО принципиально не передают, из-за чего сложный ремонт вне дилерской сети стал почти невозможен. Иногда доходит до абсурда. В обычном сервисе машине могут без проблем заменить разбитую фару или лобовое стекло, но автомобиль отказывается ехать, выдавая ошибку. Мнение экспертов. Закон должен вернуть на рынок здоровую конкуренцию и снизить цены на обслуживание. Но у отрасли остаются вопросы к механизмам контроля. Пока не ясно, как именно государство будет принуждать зарубежные компании открывать доступ к закрытым базам. Новые правила должны вступить в силу с 1 марта 2027.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

горами. А ты помнишь, как любовь кушали руками, как вино розе пили и смеялись. Нам казалось, что мы в мире, да только радость и вечность, и солнце, и розы, и нежность, и все для любви. А когда нас будил, как бы луч света, ты говорила:

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Оставайтесь здесь с нами. Далее новая песня Тейлор Свифт. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на последний рабочий.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, не стоит заниматься вопросами, связанными с должностью или окладом. Вы точно проиграете. Тельцы, официальные дела примут серьезный оборот. Возможны задержки и сложности с регистрацией или получением документов. Близнецы, ваше обаяние вам не поможет. Полагайтесь на факты и здравый смысл. Раки, не стоит обманывать и приукрашивать свои компетенции. Правда о ваших навыках и знаниях все равно выплывет наружу. Львы, ваш личный авторитет поможет смягчить неприятные ситуации. Однако и ваши возможности не безграничны. Будьте осторожней. Девы, будет важна четкость мысли и корректность в общении. Ваши слова могут впоследствии обернуться против вас. Весы, дела или работы, связанные с недвижимостью или ценностями, могут принести конфликтные ситуации. Аккуратнее с чужими деньгами. Скорпионы, вы можете оказаться на распутье. Не то чтобы ситуация была критическая, но все же придется принимать какое-то решение. Стрельцы, опасайтесь слишком сложных или слишком увлекательных идей. Они могут увести вас очень далеко от настоящей дороги. Козероги, известия могут задерживаться. Также вы пока не сможете увидеть реальных причин событий, не принимать решений. Водолеи, помехи проверки возможны, но не станут для вас проблемой. Наоборот, они позволят вам самим расчистить мысли и разобраться в желаниях. Рыбы, вы почувствуете, что в каком-то деле наступил переломный или просто переходный момент. Смело шагайте вперед.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 5 до 11 метров в секунду, температура воздуха и ночью и днем плюс 13-15.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 5 до 11 метров в секунду, температура воздуха и ночью и днем плюс 13-15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 5 до 11 метров в секунду, температура воздуха и ночью и днем плюс 13-15.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: приятного вам летнего вечера, хорошего настроения. Далее для вас поет Сия, но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на последний рабочий.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, не стоит заниматься вопросами, связанными с должностью или окладом. Вы точно проиграете. Тельцы. Официальные дела примут серьезный оборот. Возможны задержки и сложности с регистрацией или получением документов. Близнецы. Ваше обаяние вам не поможет. Полагайтесь на факты и здравый смысл. Раки. Не стоит обманывать и приукрашивать свои компетенции. Правда о ваших навыках и знаниях все равно выплывет наружу. Львы. Ваш личный авторитет поможет смягчить неприятные ситуации. Однако и ваши возможности не безграничны. Будьте осторожней. Девы. Будет важна четкость мысли и корректность в общении. Ваши слова могут впоследствии обернуться против вас. Весы. Дела или работы, связанные с недвижимостью или ценностями, могут принести конфликтные ситуации. Аккуратнее с чужими деньгами. Скорпионы. Вы можете оказаться на распутье. Не то чтобы ситуация была критической, но все же придется принимать какое-то решение. Стрельцы. Опасайтесь слишком сложных или слишком увлекательных идей. Они могут увести вас очень далеко от настоящей дороги. Козероги. Известия могут задерживаться. Также вы пока не сможете увидеть реальных причин событий, не принимать решений. Водолеи. Помехи и проверки возможны, но не станут для вас проблемой. Наоборот, они позволят вам самим расчистить мысли и разобраться в желаниях. Рыбы. Вы почувствуете, что в каком-то деле наступил переломный или просто переходный момент. Смело шагайте вперед.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 5 до 11 метров в секунду, температура воздуха и ночью и днем плюс 13-15.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 5 до 11 метров в секунду, температура воздуха и ночью и днем плюс 13-15.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, и я слышал, что меня...

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск.

ты врешь, будто ты отдала мне все. Я был один, ничего не хотел, не видел, не знал, какая ошибка. Ты думала, это любовь. Когда я ушел, тебе стало проще мечтать. Хотела убить мою жизнь, и это сбылось. Но ночью ты плачешь,

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Меньше слов, больше музыки. Ульяновск FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

nothing.

0: это раз.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.